0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Природа, солнце, шашлыки и клещи.
5: Хватит бояться! Магазин «Спецодежда» с заботой о вас предлагает отличное средство защиты против клещей. Энцефалитные костюмы из качественного материала. Ценой приятно порадуя. «Спецодежда». Конева 10, Чернышевского 103.
6: «Автолайф 35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование, чехлы в наличии и на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству фирмы. Магазин «Автолайф 35». Улица Ленинградская, 146. ООО «Санавто». Город Вологда, ОГРН 122-350-001-31-31.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

0: Реклама. Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGMB Танега. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGMB Танега. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
1: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.
2: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
3: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров, крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей, плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов, и более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» — это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай, только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Дожму я.
15: На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В магазине «Автоэлемент» вам никогда не скажут «нет». Вы можете купить или заказать любую запчасть для вашего автомобиля, а также аккумуляторы, чехлы и огромный выбор различных аксессуаров. Магазин «Автоэлемент».
2: Костромская, 5. Телефон 500-161.
3: О, тепломонтажпроект. Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72-96-67.
4: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур, однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой. Садовый центр на окружной дороге вблизи АЗС, возле села Мариинское. Телефон для справок 77-96-81.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Серега, ты где профлист на забор брал?
8: У Марины в электростале. Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму. Крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Вологда, улица Северная, 52.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: День, день прожит и без
2: тебя. Татьяна Буланова. Большой сольный концерт в Вологде.
1: Ясный мой свет.
2: 26 мая в 19:00 ДК ПЗ. Билеты на все концерты .рф. Алгебра 6+.
3: Организатор мероприятия ООО «Все концерты». ОГРН 116-16-90-162-974. Республика Татарстан. Город Казань. Проспект Хусейни Машева, дом 35 Б107. Для лиц старше 12 лет.
4: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10 Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
5: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».
2: Да!

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Новый закон.
4: Президент Владимир Путин подписал закон о создании шестой горной зоны в России. Казино появится в Республике Алтай в Майменском районе на территории всесоюзного курорта Манжирок. Власти региона рассчитывают, что зона создаст порядка 1000 новых рабочих мест и будет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей ежегодно. Средства планируют направить на социальные сферы образования, здравоохранения и поддержку семей.
3: Россия.
4: В Свердловской области автомобильное сообщение временно ограничили с 19 населенными пунктами из-за весеннего половодья. Всего было затоплено 7 мостов, еще один разобран на период паводка. Как передают агентство «Интерфакс», в отрезанных от большой земли селах и деревнях заранее сформировали запасы продуктов и медикаментов, работает постоянная телефонная связь. Для жителей подтопленных территорий также организовали круглосуточные дежурства спасателей, лодочные и паромные переправы.
3: Мир.
4: Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. В документе говорится, что перестрелок между американскими и иранскими силами не было с 7 апреля, а боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекращены. При этом Дональд Трамп отметил, что угроза со стороны Ирана сохраняется, и американские войска остаются в регионе.
3: Футбол.
4: Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
3: Дороги.
4: Госавтоинспекция по всей стране работает в усиленном режиме из-за майских праздников. Одна из основных целей – проверка водителей на состояние опьянения. Поэтому особое внимание инспекторы уделяют местам отдыха, дачным массивам и трассам, ведущим за город. Массовые проверки идут в Кировской, Ульяновской, Тамбовской, Курганской, Мурманской областях, Башкортостане и других регионах. Также ГАИ проверяет соблюдение правил перевозок юных пассажиров и следит за безопасностью мотоциклистов по открытии ими сезона. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
1: Нужен бетон или раствор? Шексна Бетонстрой. Быстро и удобно. Производим и доставляем бетон и раствор по Шексне и области. Опыт более 10 лет. Гибкие цены. Удобный график. Качество по ГОСТ. Звоните. 8-800-17-512-4020.
2: СВ Мебель приглашает всех за покупками. Для вас корпусная и мягкая мебель в наличии и на заказ. Кухни по индивидуальным проектам по доступным ценам. Действуют акции и распродажи. Ждем вас. Вологда, Ленинградская 81, Северная 7А, Сокол, ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции. СВ Мебель. Создайте уют в вашем доме с нашей мебелью.
3: О, тепломонтажпроект. Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72-96-67.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
6: Идеальная корпусная мебель на заказ от «Каскад». Шкафы, кухни, детские, письменные столы. Все точно под ваш интерьер. Звоните. Плюс 7-911-515-43-44. Открытая 7А.
7: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Слышите? Это шепчет лес в 2 километрах от Вологды. Там, где небо сливается с землей, ждет спа в облаках. Вас окутают парная с ароматами целебных трав, горячий чан под открытым небом, руки мастеров, знающих секрет вашего расслабления. Позвоните. Плюс 7-921-230-35-35. Пусть сказка станет реальностью.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Дорожное радио.

угадаем с тобой самому.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
6: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур, однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой. Садовый центр на окружной дороге вблизи АЗС, возле села Мариинское. Телефон для справок 77-96-81.
7: Аренда мини-экскаватора и мини-думпера. Копка траншей под кабель, водопровод, канализацию, планировка участка, перемещение сыпучих материалов по участку, выкорчевывание пней и многое другое. Доставка. Работаем без выходных. Звоните 500-161.
8: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
9: О, «Тепломонтаж-проект». Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72-96-67.
10: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами в ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры, однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
11: Серега, ты где профлист на забор брал?
12: У Юлии в электростале. Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму, крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Харовск. Улица Каменная, 2А.
13: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
14: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
15: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б.
14: Телефон 522-331.
16: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
17: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
18: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
19: Дорожное радио.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: О, тепломонтажпроект. Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72 96 67.
2: Слышите? Это шепчет лес в 2 километрах от Вологды. Там, где небо сливается с землей, ждет спа в облаках. Вас окутают парная с ароматами целебных трав, горячий чан под открытым небом, руки мастеров, знающих секрет вашего расслабления. Позвоните плюс 7 921 230 35 35. Пусть сказка станет реальностью.
3: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
4: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
5: Мебель от компании «СВ Мебель». Гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие и многое другое. Все то, что нужно для вашего комфорта и уюта. Откройте для себя компанию «СВ Мебель».
6: Ждем вас. Вологда, Ленинградская, 81, Северная, 7А, Чернышевского, 76. «Сокол», ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции.
7: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54 54 54.
8: Нужен бетон или раствор? Шексна Бетонстрой. Быстро и удобно. Производим и доставляем бетон и раствор по Шексне и области. Опыт более 10 лет. Гибкие цены, удобный график, качество под ГОСТ. Звоните 8 800 17 512 40 20.
9: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505, код города 81-72.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уинс Тамарт Сервис. Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Дорожное радио представляет.
15: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
16: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
15: Добронравов, Шукшина, Быстров.
17: Нам проводник нужен.
15: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
18: Дорожное радио.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк,

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

превосходней, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Реклама.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Хочешь новый iPhone выгодно? В Only Apple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто сдай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони +7 981 430 33 99. Only Apple RF – это техника, которую приятно покупать.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Готовь сани летом. Консервация снегоходов, профессиональный ремонт, обслуживание техники. Мотосервис «Авангард». Каприцовская, 1. Звони 5803-33.
6: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
7: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 17 апреля в Вологде. ТРЦ «Рио». Первый этаж. 0+.
8: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10

0: Завод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Водители смогут получать копии записей с дорожных камер при ДТП, а также документов и фотографий уже с 13 мая. Это следует из закона, утвержденного президентом Владимиром Путиным. Документ устраняет правовой пробел, который позволял участникам административных дел только смотреть материалы, но не снимать с них копии. После вступления закона в силу, водители, пострадавшие и их представители смогут делать копии материалов за свой счет и приобщать их к заявлению при необходимости.
0: Россия.
1: Власти Туапсе обещают очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня. Такое заявление глава Туапсинского округа Сергей Бойко сделал в телеэфире. По его словам, из 90 километров береговой линии округа пострадал только один пляж. Его приведут в порядок к началу лета. Отмечу, что в ночь на 1 мая в морском терминале Туапсе произошел 4-й середины апреля пожар. Причиной стала атака беспилотников. К середине дня пожарные собрали и вывезли свыше 13 тысяч кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси.
0: Мир.
1: Движение транзитных поездов в Калининград и обратно временно приостановилось. Причиной стала авария на Литовской железной дороге. В ночь на 3 мая там сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона с метанолом. Никто не пострадал, опасности от груза нет, однако в пути задержались более 20 составов. Среди них и российские поезда. Из Калининграда до Адлера и Москвы, а также обратный рейс Москва-Калининград. Для тех, кто должен был отправляться из Минска и Смоленска, подготовили резервные составы. Отмечу, что информацию об изменениях расписания федеральная пассажирская компания присылает по СМС.
0: Дороги.
1: МВД России назвало регионы самыми безопасными дорогами. Регионами с наименьшим числом погибших стали Чукотка, Москва и Санкт-Петербург. Показатели в них варьируются от 0 до 0,37 погибших на 100 тысяч населения. Это в несколько раз ниже средних показателей по стране. В десятку регионов с наиболее высоким уровнем смертности в ДТП вошли Республика Тыва, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкария, Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанский регион. В ведомстве связали это с состоянием дорог, высокими скоростями и уровнем дисциплины автомобилистов. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
1: СВ Мебель приглашает всех за покупками. Для вас корпусная и мягкая мебель в наличии и на заказ. Кухни по индивидуальным проектам по доступным ценам. Действуют акции и распродажи. Ждем вас. Вологда, Ленинградская 81, Северная 7А, Сокол, ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции. СВ Мебель. Создайте уют в вашем доме с нашей мебелью.
2: Супер новости! Теплицы в профиль-центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54-54-54.
3: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 17 апреля в Вологде. ТРЦ «Рио». Первый этаж. 0+.
4: В магазине «Автоэлемент» вам никогда не скажут «нет». Вы можете купить или заказать любую запчасть для вашего автомобиля, а также аккумуляторы, чехлы и огромный выбор различных аксессуаров. Магазин «Автоэлемент».
5: Костромская, 5. Телефон 500-161.
6: Хочешь новый iPhone выгодно? В Only Apple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто сдай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони +7 981 430 33 99. Only Apple RF – это техника, которую приятно покупать.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Фирма Feston предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма Feston. Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
5: Успел.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Реклама. Идеальная корпусная мебель на заказ от «Каскад». Шкафы, кухни, детские, письменные столы. Все точно под ваш интерьер. Звоните плюс 7 911 515 43 44. Открытая 7А.
1: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27. Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGMB Танега. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGMB Танега. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
7: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
1: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
9: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

быть, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь

0: Реклама.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Один день прожитый без...
6: Татьяна Буланова. Большой сольный концерт в Вологде. 26 мая в 19:00 ДКПЗ. Билеты на все концерты .рф.
7: Аудитория 6+. Организатор мероприятия ООО «Все концерты». ОГРН 116-16-90-162-974. Республика Татарстан. Город Казань. Проспект Хусейни. Машмадон 35-Б-107. Для лиц старше 12 лет.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23-99-54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур, однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой. Садовый центр на окружной дороге вблизи АЗС, возле села Мариинское. Телефон для справок 77-96-81.
11: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-560. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
12: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
13: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук», Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
14: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
15: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
16: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
17: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
18: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получится.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский» – якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Приамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
11: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Плохая память, головная боль. тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
15: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
16: Подконтрольная вам деревня. Действуют подпольщики.
15: Добронравов, Шукшина, Быстров.
17: Нам проводник нужен.
15: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: О, тепломонтаж проект. Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72 96 67.
2: СВ Мебель приглашает всех за покупками. Для вас корпусная и мягкая мебель в наличии и на заказ. Кухни по индивидуальным проектам по доступным ценам. Действуют акции и распродажи. Ждем вас. Вологда, Ленинградская 81, Северная 7А, Сокол, ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции. СВ Мебель. Создайте уют в вашем доме с нашей мебелью.
3: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская 5.
2: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
4: Хочешь новый iPhone выгодно? В Only Apple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто сдай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони +7 981 430 33 99. Only Apple RF – это техника, которую приятно покупать.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38. И город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлюс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: Россия.
5: Пособие по беременности для российских студенток и аспиранток выросло почти в 4 раза, до 96 тысяч рублей в среднем. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ранее выплата была привязана к стипендии, теперь она рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Получить деньги могут студентки очной формы обучения. Это право распространяется и на иностранных студенток, а также лиц без гражданства, которые постоянно живут в России и имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство.
4: Здравоохранение.
5: Передвижные аптеки в пробном режиме начнут торговать лекарствами с 1 сентября. Эксперимент в ряде российских регионов продлится 3 года. Все это время аптечные пункты на колесах будут работать только в тех населенных пунктах, где нет стационарных аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. Это следует из утвержденного президентом России закона. Ожидается, что один мобильный аптечный киоск сможет обслуживать до 50 деревень и сел. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
4: Футбол.
5: Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
4: Дороги.
5: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил в силу 3 мая. Такую меру ввели до конца будущего года. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Серега, ты где профлист на забор брал?
2: У Марины в электростале. Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму, крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Вологда, улица Северная, 52.
3: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
5: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
6: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
5: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
7: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой 35».
8: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
9: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
10: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
11: Да, биткоин надо было брать в 2012.
12: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
13: О, тепломонтаж проект. Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72 96 67.
14: Чтоб был хороший урожай, все в Профильцентре. Покупайте блицы, грядки, парники. И цены тут невелики. Звони 54 54 54.
15: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
16: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
17: Нужен бетон или раствор? «Шексна Бетонстрой». Быстро и удобно. Производим и доставляем бетон и раствор по Шексне и области. Опыт более 10 лет. Гибкие цены, удобный график, качество по ГОСТ. Звоните 8 800 17 512 4020.
18: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505, код города 81-72.
19: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
6: Успел.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинс Тамарт Сервис. Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
16: А давай, только шашлык еще возьмем.
15: А где самый вкусный?
16: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
17: Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
20: Дорожное радио представляет.
21: Большое кино про большие машины.
22: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
23: Дожму я!
22: На газ или на тормоз?
21: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения вспомним музыкальные новинки апреля. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
2: Мебель от компании «СВ Мебель». Гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие и многое другое. Все то, что нужно для вашего комфорта и уюта. Откройте для себя компанию «СВ Мебель».
3: Ждем вас. Вологда, Ленинградская, 81, Северная, 7А, Чернышевского, 76. «Сокол», ТЦ «Алмаз». Вход со стороны автостанции.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
7: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
6: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
8: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой 35».
9: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
10: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: О, «Тепломонтажпроект». Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72-96-67.
13: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54-54-54.
14: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
15: Дорожное радио.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

Возьмите музыку в дорогу, чтоб был чуть-чуть полегче путь. Возьмите музыку в дорогу, чтоб за баранкой

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу, чтоб он с дороги мирно спал. Возьмите музыку в дорогу, как сигарет.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью,
5: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
7: Крутятся диски.
6: Наступил последний месяц весны. Уже совсем скоро лето. Время поездок, отдыха и теплых прогулок под любимую музыку на волнах Дорожного радио. А пока предлагаю вспомнить, какие яркие новинки подарил нам апрель. Дмитрий Маликов «Девушка в кокошнике». Легкая, по-весеннему теплая композиция с народными мотивами, которая, уверена, уже успела вам полюбиться.

0: Кстати, накануне Стас Ярушин заглянул в нашу субботнюю программу «Посиделки». Вместе с Никитой Леоновым они обсудили новую программу, музыку и современные тренды. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологдастрой-заказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
0: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
4: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
5: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
6: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
7: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
8: Серега, ты где профлист на забор брал?
9: У Юлии в «Электростали». Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму, крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Харовск, улица Каменная, 2А.
10: ООО «Тепломонтажпроект». Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72-96-67.
11: Нужен бетон или раствор? «Шексна Бетонстрой». Быстро и удобно. Производим и доставляем бетон и раствор по Шексне и области. Опыт более 10 лет. Гибкие цены, удобный график, качество по ГОСТ. Звоните 8 800 17 512 4020.
12: Да, биткоин надо было брать в 2012.
13: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
2: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в Мармеладе.
3: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
2: А баню мы выиграем. Мармелад запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
4: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Хаустрой-35».
5: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
6: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 524431. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые игры.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
4: Россия.
5: Список профессий для альтернативной гражданской службы расширился на четверть. С 3 мая перечень включает 363 позиции. Среди новых специальностей врачисты, неврологи и офтальмологи, также альтернативную гражданскую службу теперь можно проходить по рабочим профессиям. Газосварщика, токаря, электрика, такелажника. Появились в списке и узкоспециализированные должности. Водолазов, лесных пожарных, синоптиков, настройщиков пианино и роялей, костюмеров и так далее.
4: Новый закон.
5: В России вводят ограничения на использование технологий искусственного интеллекта во время выборов. Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать в предвыборной агитации изображения или голоса людей, созданные с помощью нейросетей. Это касается в том числе ушедших из жизни людей или вымышленных персонажей. Использовать цифровой образ реального человека можно будет только при наличии его письменного согласия. При этом разрешено использовать цифровые образы и голоса самих кандидатов.
4: Туризм.
5: Воздух Туапсе и водопроводная вода соответствуют гигиеническим нормативам, об этом заявил Роспотребнадзор. Как передает сообщение ведомства РИА Новости, усиленный мониторинг проводится в отношении всех водоисточников, которые снабжают город. Воду для анализа берут в 10 километрах от места аварии, что исключает прямое влияние загрязнений.
4: Мир.
5: Иран направил США новое мирное предложение из 14 пунктов, смягчив свои требования по ключевым вопросам. Как отмечает издание «Коммерсант», Тегеран теперь готов обсуждать открытие Ормузского пролива наряду с гарантиями прекращения атак и снятия блокады. В ответ на это американский президент Дональд Трамп высказал сомнения в достижении соглашения. В Тегеране же настаивают на полном завершении активной стадии конфликта в течение месяца.
4: Транспорт.
5: В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Теперь окрашенные вагоны отправляются в сборочное производство для монтажа оборудования. До конца года планируется собрать первый восьмивагонный состав будущей высокоскоростной магистрали. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Приглашаем в «Экзотеррариум» «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных, незабываемые впечатления для взрослых и детей. 17 апреля в Вологде, ТРЦ «Рио», первый этаж, 0+.
4: Хочешь новый iPhone выгодно? В Only Apple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто сдай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони +7 981 430 33 99. Only Apple RF – это техника, которую приятно покупать.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Фирма Feston предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма Feston. Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
7: Да, биткоин надо было брать в 2012.
8: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
9: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новый авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.
10: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
13: Яркое приключение для всей семьи.
14: Я покажу тебе мир.
15: Обалдеть!
13: Большое кино про большие машины.
16: Грузовики, за работу!
13: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Идеальная корпусная мебель на заказ от «Каскад». Шкафы, кухни, детские, письменные столы. Все точно под ваш интерьер. Звоните плюс 7 911 515 43 44. Открытая 7А.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» – 54, 54, 54.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» – 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Купи новый кроссовер «Теннет» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная, 25Б.
6: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
8: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
9: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
7: Аренда мини-экскаватора и мини-думпера. Копка траншей под кабель, водопровод, канализацию, планировка участка, перемещение сыпучих материалов по участку, выкорчевывание пней и многое другое. Доставка. Работаем без выходных. Звоните 500-161.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
3: Слышите? Это шепчет лес в 2 километрах от Вологды. Там, где небо сливается с землей, ждет спа в облаках. Вас окутают парная с ароматами целебных трав, горячий чан под открытым небом, руки мастеров, знающих секрет вашего расслабления. Позвоните +7 921 230 35 35. Пусть сказка станет реальностью.
4: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в Мармеладе.
5: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
4: А баню мы выиграем. Мармелад запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
6: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой 35».
7: Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
8: Один день прожитый без тебя.
9: Татьяна Буланова. Большой сольный концерт в Вологде. 26 мая в 19:00 ДКПЗ. Билеты на все концерты .рф.
10: Аудитория 6+. Организаторы мероприятия ООО «Все концерты». ОГРН 116-16-90-162-974. Республика Татарстан. Город Казань. Проспект Хусейни. Машина, дом 35-Б-107. Для лиц старше 12 лет.
11: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 17 апреля в Вологде. ТРЦ Рио. Первый этаж. 0+.
12: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98.
13: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
14: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
15: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур, однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой. Садовый центр на окружной дороге вблизи АЗС, возле села Мариинское. Телефон для справок 77-96-81.
16: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
17: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
12: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGMB Танега. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGMB Танега. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
2: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
3: Купи новый кроссовер «Теннет» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная, 25Б.
4: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Идеальная корпусная мебель на заказ от «Каскад». Шкафы, кухни, детские, письменные столы – все точно под ваш интерьер. Звоните плюс 7 911 515 43 44. Открытая 7А.
8: Хочешь новый iPhone выгодно? В Only Apple RF дарим скидку 5000 рублей на iPhone 17 Pro и Pro Max. Просто создай свое старое устройство в трейд-ин и получи выгоду сразу. Приходи в наш магазин по адресу город Вологда, улица Мира, дом 4, либо звони плюс 7 981 430 33 99. Only Apple RF – это техника, которую приятно покупать.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Водители смогут получать копии записей с дорожных камер при ДТП, а также документов и фотографий уже с 13 мая. Это следует из закона, утвержденного президентом Владимиром Путиным. После вступления закона в силу, водители, пострадавшие и их представители, смогут делать копии материалов за свой счет и приобщать их к заявлению при необходимости.
2: Здравоохранение.
4: В России начали действовать официальные критерии качества и эффективности биологически активных добавок. Теперь такие товары могут оставаться в продаже, только если одновременно соблюдены три условия. У производителя есть свидетельство о госрегистрации, на упаковку нанесена маркировка «Честный знак», а состав и безопасность подтверждены российской аккредитованной лабораторией. Кроме того, для каждой добавки требуется документально подтвержденная эффективность.
2: Россия.
4: Летчикам и шахтерам пересчитывают пенсии. Майские прибавки полагаются пенсионерам, которые работали в составе летных экипажей гражданской авиации или в угольной промышленности, горноспасателям, проходчикам и так далее. Доплату назначают тем, у кого есть необходимый стаж на вредных производствах. Перерасчет проводят 4 раза в год. Размер доплаты индивидуален, однако в среднем это от 2 до 8 тысяч рублей ежемесячно.
2: Мир.
4: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил в силу 3 мая. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия.
2: Транспорт.
4: Американская компания Tesla запустила серийное производство своего электрического грузовика спустя 9 лет после премьеры седельного тягача Semi. Все это время грузовики на электроходу проходили тестовую эксплуатацию в крупных компаниях. Главная особенность экологичной фуры в том, что водительское кресло находится по центру кабины. По бокам от руля находятся экраны, на которые выводятся изображения с наружных камер. По заверениям разработчиков, грузовик Semi способен проехать до 800 км с полной загрузкой, которая превышает 37 тонн. А динамику разгона компания Tesla называют соответствующие легковым автомобилям. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 17 апреля в Вологде. ТРЦ Рио. Первый этаж. 0+.
5: Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
6: Внимание, дачники! Племзавод «Майский» приглашает за саженцами. В ассортименте плодово-ягодные и декоративные культуры. Однолетние и многолетние цветы, семенной картофель. Подробная информация на сайте pzmai.ru и по телефону 52-44-31. Выращиваем саженцы для вас. Племзавод «Майский».
7: Садовый центр «Монстера» предлагает приобрести рассаду овощных культур, однолетних и многолетних цветов, хвойные и лиственные саженцы с закрытой корневой системой. Мы ждем вас за Прилуками в сторону Дубровского. Телефон для справок 77-96-81.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
10: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде 528-505, код города 81-72. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027-м. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
9: Это история нашей семьи.
8: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
10: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Серега, ты где профлист на забор брал?
2: У Марины в электростале. Там и столбы, и лаги для забора. Еще металлочерепицу возьму, крышу перекрою. Вологодский завод «Электросталь». Вологда, улица Северная, 52.
3: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
4: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6 километр.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
6: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54-54-54.
7: О, «Тепломонтажпроект». Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72-96-67.
8: Купи новый кроссовер «Теннет» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
9: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
11: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGMB «Танега». Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGMB «Танега». Акция действует до 10 мая. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: О, тепломонтаж проект. Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72 96 67.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
5: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
6: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528 505. Код города 81 72.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
5: Да жму я!
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Поймай свой трофейный улов и насладись моментами спокойствия у воды. Открой для себя новые охотничьи горизонты с надежной экипировкой. Исследуй дикие уголки природы и создавай свои собственные истории. Твои приключения начинаются здесь. Магазин «Медведь». Все для рыбалки, охоты и туризма. Город Череповец. Октябрьский проспект, дом 38 и город Вологда, улица Гагарина, дом 41.
1: О, «Тепломонтажпроект». Изготовление пластинчатых теплообменников, блочных тепловых пунктов, установка счетчиков тепла. Телефон 72 96 67.
2: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
3: Правда, родная, скоро.
2: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
3: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
4: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
5: Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGMB Танега. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая оплата проезда. Езда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGMB Танега. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
6: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

0: Реклама. Пока другие собирают мангалы для отдыха на природе, мы собираем автоприключения. Новое авто к вашим майским выходным. Официальный дилер KGM Beta Onega. Весь модельный ряд в наличии. Только до 10 мая. Оплата проезда для иногородних клиентов и подарки на выбор. Зимние шины, охранная сигнализация или каска. Пройдите тест-драйв и подберите под себя идеальный корейский автомобиль. Ждем вас. Город Петрозаводск, улица Лыжная, 3. Подробности на сайте KGM Beta Onega. Акция действует до 10 мая. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде 528-505. Код города 81-72.
2: Дорожное радио.

Я выбираю любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

утра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Реклама.
1: Природа, солнце, шашлыки и клещи.
2: Хватит бояться! Магазин спецодежды с заботой о вас предлагает отличное средство защиты против клещей. Энцефалитные костюмы из качественного материала, ценой приятно порадуя. Спецодежда. Конева 10, Чернышевского 103.
3: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование, чехлы в наличии и на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству фирмы. Магазин Автолайф 35. Улица Ленинградская, 146. ООО «Санавто». Город Вологда, ОГРН 122-350-001-31-31.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Природа, солнце, шашлыки и клещи.
2: Хватит бояться! Магазин спецодежды с заботой о вас предлагает отличное средство защиты против клещей. Энцефалитные костюмы из качественного материала. Ценой приятно порадуя. Спецодежда. Конева 10, Чернышевского 103.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72.
0: Дорожное радио.
4: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп! Уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование, чехлы в наличии и на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству фирмы. Магазин «Автолайф-35». Улица Ленинградская, 146. ООО «Санавто». Город Вологда, ОГРН 122-350-001-31-31.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Вологде. 528-505. Код города 81-72. Дорожное радио.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

раза в год, в самый жуткий час косит рынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

угадаем с тобой. Самому мне не надо. Наши

0: дорог вокруг.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: суровая статистика, опасные ошибки и супружеская поддержка. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы, невидимые днем, ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Кстати, именно поэтому еще и опасайтесь грузовиков. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Для того, чтобы этого избежать, надо смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Российские гаишники выяснили, какие ошибки водителей чаще всего приводят к ДТП. Среди опаснейших оказались отвлечение внимания, ошибки при прогнозе дорожной обстановки и спешка. Именно они приводят к самым тяжелым последствиям. Чуть меньшие последствия вызывают недооценка собственного ошибочного поведения, недостаточное владение навыками управления транспортным средством и плохое настроение. Что интересно, бездействие также причислено к серьезным ошибкам. Замыкает этот список неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства. Что ж, тоже ошибка. Кто ж на сломанном авто лезет на дорогу? Вы в курсе, что первую просветительскую автомобильную акцию провела жена Карла Бенца? Да-да, того самого Карла, который изобрел по-настоящему работоспособный самодвижущийся бензиновый экипаж. Сам Бенц, порадовавшись своему изобретению, вскоре приуныл. Коммерческой выгоды даже близко не было видно. Тогда дело в свои руки взяла фрау Берта. Тайком от мужа она вместе с сыновьями уехала на машине в соседний городок. Ситуация такая, скажем, неоднозначная. Не забудьте, на дворе 1888 год. От техподдержки еще и не слышали, а пункт назначения в 180 километрах. Несмотря ни на что, смелая женщина доказала, что изобретение ее мужа является не бесполезным техническим чудачеством, а началом новой эры – автомобиля. И да, коммерческая деятельность господина Бенца с того момента пошла в гору. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.